0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine. I am a machine. Nothing more.

0: судить меня хочешь?
1: Вот я не думаю, что это нужно делать. Ты даже не пешка.
0: Если ты не заметил, у меня голубые вагоны, а не красные.
1: Решай.
0: Судья, что сделать с судьей? А? Можешь меня судить? И лопата у меня громадная. Я весь в говне по уши.
1: Чинил. Я сегодня пропустил удар. Очень серьезный.
0: Ты думаешь, кто-то сейчас на телевидении пляшет все? Причем все, весь мир пляшет. Под мою дудку. Ты знаешь, кто я такой?

0: Когда у меня был очень я сегодня пропустил удар. Очень сильно.
1: Ты думаешь, кто-то сейчас на телевидении пляшет всех? Причем все пересмерно пляшут. Под мою дудку. Ты знаешь, кто я такой?

что-то балуется. Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76, самый натуральный засранец.